Твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Ведь на кастинг Radio Kiss.fm.

наша антена. Вейдь на castingradiokiss.fm. Эй, ну да-да-да-да-давай! Castingradiokiss.fm.

0: наша антена. Вейдь на casting.radiokiss.fm. Эй, ну да-да-да-да-давай!
1: casting.radiokiss.fm.